0: 我是东土，
1: 这
0: 场还顺利。
2: 哦，再说，再说，
3: 你好，
0: 你好，你好，我是东土，你好，
3: 是吗？
0: 你好，
3: 两位小子，
1: 干得不拉利斯，
0: 一路上还顺利吧？
4: 我坐上您派来的飞机啊，又稳又快，一天就到了。上回来苏联是坐火车，在路上几乎逛荡了半个月。
0: 是故地重游了。
4: 我这个人呢，是土包子，除了苏联，还没有去过别的什么国家。
1: 但是毛泽
0: 东同志。
1: Я все это время надеялся, что вы приедете. Думал, вдруг не прилетит. А вот теперь вы здесь. И у меня на сердце спокойно.
0: 我的心就踏实了。
4: 庆祝十月革命胜利，这是全世界共产党人的盛会。中国共产党所领导的人民革命，从来就是十月革命所开创的世界无产阶级革命运动的一部分。在这样一个重要时刻，中国共产党怎么会缺席呢？
1: дальше, мало. А вот есть такие некоторые, которые так и ищут причину, чтобы не являться.
0: 不来参会
4: 啊？不知道赫鲁晓夫同志指的是谁呀？
5: А товарищ мало. Никита Сергеевич имеет в виду Иосифа Бруститу из Югославии.
1: Слышал имя это, так прямо в зло берет. Что Бруститу ты сказал? Сказал, у него поясница болит. А боль в пояснице – это не смертельная болезнь. В былые-то годы президент США Рузвельт, он встречу проводил в инвалидной коляске. И по существу, я считаю, что Тито противопоставит себе таким образом Советскому Союзу. А это прямая провокация против стран соцлагеря.
6: 精彩剧情云南卫视炫美剧场明晚继续。